0: Вы надея костёла и свету. Слово папов да молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: веру, ведаю, разумею.
1: Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!